0: Давай сындыгнунца. Кипс FM 98.3 MHz. Your companion.
1: Кипс. Дай чек.
2: Ахиле бихалако 8 бажеко ча.
3: Keeps you cool.
4: Keeps you alive.
5: Keeps you entertained. Keeps 98.3 FM. Your companion. Your companion. Your companion.
6: Mix Max at 98.